0: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: давайте наградить своему кредиту и ВМФЦ.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
7: Ай!
8: Что случилось?
7: Опять наступила на конструктор.
8: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего». Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Хочешь свой дом? На участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
12: Прозрачные цены.
11: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
12: Со стороны Квадро.
11: Green Auto.
13: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
14: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
15: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сезона вакцинации от гриппа. Минтранс выберет города для доставки грузов дронами. Продукты с высоким содержанием трансжиров вредны для сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или госуслуг с предложением записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 26 года без очередей или забронировать импортную вакцину, заявили там РИА Новости. При переходе по указанной в сообщении ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Вот логины и пароли на таком ресурсе может предоставить мошенникам доступ к настоящему аккаунту гражданина. В Мышеловке напомнили, что записаться на бесплатную вакцинацию по ОМС можно только через официальные государственные приложения, портал госуслуги или непосредственно в регистратуре поликлиники. Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустят эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели. Продукты с высоким содержанием соли и трансжиров нужно исключить из рациона питания, чтобы уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Сергей Бойцов. Надо исключить продукты, которые однозначно вредны. Это продукты с большим содержанием натрия, то есть соли. Также те, которые содержат большое количество животных жиров. Особенно продукты, где есть трансизомеры жирных кислот или трансжиры. Это чипсы, вафли и все жареное, цитируют его РИА Новости. В рацион для здоровья сердца необходимо включать продукты, в которых есть омега-3 жирные кислоты, например, жирную морскую рыбу, орехи, семена и растительное масло. Также следует есть ягоды и фрукты, но стоит избегать те, которые содержат большое количество фруктозы, отметил медик. Чуть ранее диетолог Татьяна Брискман рассказала, что регулярное употребление кабачков способствует замедлению возрастных изменений, поддержанию работы сердца, сосудов и пищеварительной системы, а также может помочь сохранить зрение.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продоптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пуш, шарайон.
2: Отвезешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня, не плачь.

0: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: МВД предупредило о новой схеме вовлечения молодежи в диверсии. Озон начал превращать пункты выдачи в мини-склады. Сбежавшее домашнее животное может обернуться для хозяина штрафом. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники стали выходить на молодых россиян через мессенджеры и предлагать им якобы легальную подработку. Об этом сообщили в МВД. Под предлогом съемки для туристических проектов преступники просят присылать фотографии и видео различных объектов, их координаты, а также селфи отправителя. Затем переписку могут использовать для шантажа и угроз. В МВД советуют не выполнять подобные просьбы незнакомцев и не отправлять им материалы с координатами. Побег домашнего животного из квартиры или частного дома в некоторых случаях может обернуться для владельца штрафом или иной ответственностью. Об этом рассказал юрист Дмитрий Матюшенков, пишет издание «Абзац». Он пояснил, что сам по себе побег не означает автоматического наказания. Однако иногда такие инциденты расцениваются как нарушение правил содержания животных. За нарушение этих требований предусмотрен штраф до 3000 рублей для физлиц и до 30 тысяч для юридических лиц. Юрист отметил, что регионы могут устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. Власти Тувы ввели режим повышенной готовности в 11 районах из-за медведей. Из-за выхода животных объявлен комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной, сообщило правительство региона. По его данным, за последнюю неделю зафиксированы 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов. Введен комендантский час для всех жителей с рекомендацией не находиться на улицах без особой необходимости в темное время суток, добавили власти, пишет РИА Новости. Отмечается, что будут сформированы дежурные группы опытных охотников для круглосуточного реагирования на возможную угрозу. Невыкупленные и отмененные товары на Озоне теперь смогут оставаться в пунктах выдачи и продаваться прямо оттуда. Как сообщили в маркетплейсе, после возврата товар снова появится на витрине и станет доступен для заказа. В целях безопасности конкретные адреса таких пунктов на сайте не раскрываются. Продавцы смогут отслеживать статус позиций в личном кабинете. Новая схема охватит более 80 тысяч пунктов по всей стране. Крупногабаритные товары и продукцию с коротким сроком годности по-прежнему будут отправлять на большие склады. А уже в октябре продавцам хотят разрешить привозить новые товары напрямую в ближайшие пункты выдачи. Расходы для сейлеров при этом обещают не менять.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

заснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Омское юридическое бюро!
4: Навалиханова, 6!
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь!

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 560-51-28-716.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Быть на стиле просто, когда рядом... «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Раз!

0: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала,

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сезона вакцинации от гриппа. Минтранс выберет города для доставки грузов дронами. Продукты с высоким содержанием трансжиров вредны для сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или госуслуг с предложением записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года без очередей или забронировать импортную вакцину, заявили там РИА Новости. При переходе по указанной в сообщении ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Вот логины и пароли на таком ресурсе может предоставить мошенникам доступ к настоящему аккаунту гражданина. В Мышеловке напомнили, что записаться на бесплатную вакцинацию по ОМС можно только через официальные государственные приложения, портал госуслуги или непосредственно в регистратуре поликлиники. Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустят эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели. Продукты с высоким содержанием соли и трансжиров нужно исключить из рациона питания, чтобы уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Сергей Бойцов. Надо исключить продукты, которые однозначно вредны. Это продукты с большим содержанием натрия, то есть соли. Также те, которые содержат большое количество животных жиров. Особенно продукты, где есть трансизомеры жирных кислот или трансжиры. Это чипсы, вафли и все жареное, цитируют его РИА Новости. В рацион для здоровья сердца необходимо включать продукты, в которых есть омега-3 жирные кислоты, например, жирную морскую рыбу, орехи, семена и растительное масло. Также следует есть ягоды и фрукты, но стоит избегать те, которые содержат большое количество фруктозы, отметил медик. Чуть ранее диетолог Татьяна Брискман рассказала, что регулярное употребление кабачков способствует замедлению возрастных изменений, поддержанию работы сердца, сосудов и пищеварительной системы, а также может помочь сохранить зрение.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
11: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru
17: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет».
0: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: МВД предупредило о новой схеме вовлечения молодежи в диверсии. Озон начал превращать пункты выдачи в мини-склады. Сбежавшее домашнее животное может обернуться для хозяина штрафом. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники стали выходить на молодых россиян через мессенджеры и предлагать им якобы легальную подработку. Об этом сообщили в МВД. Под предлогом съемки для туристических проектов преступники просят присылать фотографии и видео различных объектов, их координаты, а также селфи отправителя. Затем переписку могут использовать для шантажа и угроз. В МВД советуют не выполнять подобные просьбы незнакомцев и не отправлять им материалы с координатами. Побег домашнего животного из квартиры или частного дома в некоторых случаях может обернуться для владельца штрафом или иной ответственностью. Об этом рассказал юрист Дмитрий Матюшенков, пишет издание «Абзац». Он пояснил, что сам по себе побег не означает автоматического наказания. Однако иногда такие инциденты расцениваются как нарушение правил содержания животных. За нарушение этих требований предусмотрен штраф до 3000 рублей для физлиц и до 30 тысяч для юридических лиц. Юрист отметил, что регионы могут устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. Власти Тувы ввели режим повышенной готовности в 11 районах из-за медведей. Из-за выхода животных объявлен комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной, сообщило правительство региона. По его данным, за последнюю неделю зафиксированы 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов. Введен комендантский час для всех жителей с рекомендацией не находиться на улицах без особой необходимости в темное время суток, добавили власти, пишет РИА Новости. Отмечается, что будут сформированы дежурные группы опытных охотников для круглосуточного реагирования на возможную угрозу. Невыкупленные и отмененные товары на Озоне теперь смогут оставаться в пунктах выдачи и продаваться прямо оттуда. Как сообщили в маркетплейсе, после возврата товар снова появится на витрине и станет доступен для заказа. В целях безопасности конкретные адреса таких пунктов на сайте не раскрываются. Продавцы смогут отслеживать статус позиций в личном кабинете. Новая схема охватит более 80 тысяч пунктов по всей стране. Крупногабаритные товары и продукцию с коротким сроком годности по-прежнему будут отправлять на большие склады. А уже в октябре продавцам хотят разрешить привозить новые товары напрямую в ближайшие пункты выдачи. Расходы для сейлеров при этом обещают не менять.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему коридору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. «Искра» — готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра» — реклама, которая работает. Ищите в Яндексе «Искра AI». Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредиту и ВМФЦ.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж».
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
4: «Магдана» приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция, элегантные пальто, уютные куртки из искусства. Замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
2: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Радио Ваня. Встречай осень.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Учителя смогут использовать искусственный интеллект для подготовки уроков. Мошенники начали создавать поддельные сайты для покупки ОСАГО. Минтранс выберет города для доставки грузов дронами.
2: Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. С помощью нейросетей педагоги смогут готовить конспекты, презентации, тесты, упражнения, а также анализировать успеваемость и составлять отчетность. При этом ответственность за итоговый материал остается за учителем. Загружать в такие сервисы персональные данные школьников, их оценки, работы и внутренние документы школ запрещено.
1: Аферисты создают копии сайтов страховых компаний и предлагают россиянам оформить на них полис ОСАГО. Об этом пишет портал News.ru. На поддельном ресурсе человека просят указать паспортные данные и реквизиты банковской карты. После оплаты полис не приходит, а информация и деньги могут оказаться у мошенников. Эксперты рекомендуют внимательно проверять адрес сайта и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.
2: Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, пишет ТАСС. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Министр добавил, что испытания на безопасность могут занять максимум 5 лет. Пилотные образцы аэротакси в России уже существуют и проходят испытания, однако пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях, отметил Никитин.
1: Сразу в нескольких американских городах тестируют необычный способ борьбы с превышением скорости. Как пишет издание «За рулем», светофор изначально держит красный сигнал и переключается на зеленый к моменту приближения машины, если водитель соблюдает ограничения. Тот, кто едет быстрее, успевает подъехать к перекрестку раньше, вынужден остановиться. В Портленде после внедрения такой системы средняя скорость на участке снизилась с 63 до 48 км в час, а в Северной Каролине число ДТП сократилось на 43%.
2: Тем временем Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 16 сентября, уже среда. Отмечается день HR-менеджера, а также день работающих родителей. Странно было бы, если бы отмечался день неработающих родителей. День школьного рюкзака. Какого цвета был твой первый рюкзак? У меня розовый.
1: У меня был темно-синий рюкзак с огромным мухомором. Судя по всему, это и определило мою дальнейшую развеселую судьбу.
0: А еще сегодня день гуакамоле.
1: Этот мексиканский соус готовится в основном из авокадо, помидоров и красного лука. Гуакамоле привлекает внимание ценителей не только своим уникальным вкусом и текстурой, но и полезными элементами, которые он содержит. Название блюда происходит из языка науатль, от слова ахуакатль, то есть авокадо, и мулли. Соус. Испанские конкистадоры, завоеватели, прибывшие в Мексику, называли авокадо маслом бедняков из-за высокой сытности, маслянистости и доступности плодов. В оригинальном рецепте используются в основном авокадо, помидоры, сладкий лук, чеснок, сок лайма и соль. Сок лайма в составе гуакамоле улучшает вкус и помогает сохранить свежесть блюда, а сладкий лук уравновешивает кислоту лайма.
0: Как-то раз я купила в баночке этот соус гуакамоле, но, естественно, еще тогда, когда можно было пересекать не самым сложным способом границу с Европой, и, прибыв в обратную сторону, стала искать его по маркетплейсам, и, ты знаешь, не нашла. А потом, в итоге, он где-то мне встретился, но это был совсем не тот гуакамоле.
1: Я сейчас тебе расскажу, да, по поводу промышленных вариантов гуакамоле. Угу. Значит, да, высокое содержание жиров в авокадо делает гуакамоле кремообразным и имеет очень-очень приятную текстуру, то есть это просто приятно есть. Мексиканцы нередко добавляют в соус еще рубленную кинзу, но ни в коем случае не петрушку, ну, иначе это будет не гуакамоле, а щи. Так вот, главный враг гуакамоле — это блендер и прочие механические устройства. Правильный гуакамоле делают только вручную. Выделять для этого используют мексиканскую каменную ступку, молкахете. За неимением таковой можно размять спелый авокадо обычной вилкой, но ни в коем случае не превращать авокадо в вот эту однородную такую кашицу. Она же типа томатного сока, как это делают в супермаркетах и плохих ресторанах. То есть очень важно, чтобы вот эта текстура была
0: с крупинками,
1: гомогенной. Да, да, да. Угу. Обычно гуакамоле подают с начос, то есть кукурузными чипсами, потому что эти картофельные, они слишком тонкие, и вес гуакамоле их просто ломает.
0: Ничего меня не ломает, надо просто пожирнее брать картофельные чипсы.
1: Надо сразу 4 штуки вот так вот подевать, так по-босяцки, и нормально в рот отправлять. Также гуакамоле добавляют в качестве вкусового оттенка в салаты и сэндвичи.
0: Если ты еще раз сейчас скажешь гуакамоле, ты явно вызовешь в Санкт-Петербурге
1: Эль-Ниньо.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
15: 12+.
14: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и среда. А среда – это практически маленькая пятница. Так мы любили говорить раньше, когда наши родители работали с понедельника по пятницу, и субботу и воскресенье мы радостно проводили на горке, в парке, ну или еще где-то. А сейчас все сидят дома и выбирают, куда пойти с помощью интернета. Вообще интернета, особенно вот все эти роботы-помощники, дипсики, да, и AI, там Алисы, они, с одной стороны, очень нужны сейчас в нынешней жизни, а с другой стороны, иногда можно и попасть впросак. Вот мужчина, например, да, заблудился в горах из-за искусственного интеллекта. Он решил спросить у своего помощника, кто у них там, Сири, Алиса, ну вот у кого-то, мол, дорогая, а как ты думаешь, куда мне пойти? Он, значит, такой ходил-ходил, там гулял и решил пойти какой-то другой тропой в обратную сторону. Она говорит, иди туда. Он пошел и заблудился. Ну, естественно, потом вызвал спасателей. Хорошо, что связь была. Мог бы сразу, в общем-то, спросить. И говорит, надо было, наверное, идти мне все-таки по навигатору, а не с помощью вот этого искусственного интеллекта и помощника. На что искусственный интеллект ему ответил, надо было, ха-ха. Вот такая вот новость пришла буквально вчера.
2: То есть еще гадина издевается, вы понимаете, да?
1: Да.
2: При этом вполне понятные мотивы этого мужчины. Он просто хотел, ну, для кайфа, для радости, да, для приятных ощущений, просто разнообразить свой маршрут.
1: Да. И, друзья, мы сегодня вот каким вопросом задались. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Ну, может быть, вы сочиняете музыку. Может быть, с помощью нейросети придумали какое-то стихотворение коллеге на юбилей.
2: Или, скажем, написали картину.
1: Это тоже такое может быть. Может быть, создали мультфильм какой-нибудь. Или даже, сейчас это очень распространено, оживили фотографии бабушек, дедушек, сделали какой-то, может быть, фильм на этой основе. А может быть, вы просто каждый день, например, спрашиваете, дорогой Вадим, там же можно как угодно назвать свою сеть. Дорогой Вадим, что мне приготовить на ужин? И Вадим вам приятным баритоном, Алексей Акопов рассказывает, приготовь для него яичницу. Вот,
2: например... Но не обычную, а армянскую шакшуку огнедышащую.
1: Господа, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», для того, чтобы там вы оставляли свои сообщения. А еще у нас есть телеграм-канал, он называется «Радио Ваня FM». И канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Там тоже можно делиться своими какими-то находками, в чем вам помог или, наоборот, очень не помог искусственный интеллект.
2: Автор самого яркого комментария получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале «Брусникова».
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня лучше быть открытым для новых идей. Что-нибудь обязательно пригодится.
2: Овны, женщины, возможны знакомства, которые помогут вам в продвижении по карьерной лестнице.
1: Тельцы, мужчины, на вас может свалиться немало работы, которую вы не планировали. Будьте начеку.
2: Тельцы, женщины, уточните у домашних, не нужна ли ваша помощь. Вполне вероятно, кто-то из близких в ней нуждается.
1: Близнецы, мужчины, вы готовы приступить к реализации грандиозных планов, связанных с вашим будущим. Действуйте.
2: Близнецы, женщины, ожидается прилив творческого вдохновения. Воспользуйтесь и получите удовольствие от самого процесса.
1: Раки, мужчины, тайная переписка и отлучки с рабочего места ради романтических свиданий может засечь руководство.
2: Раки, женщины, у вас велики шансы встретить любовь всей вашей жизни.
1: Львы, мужчины, возможно, собственные идеи покажутся вам нереалистичными, а на самом деле они хороши, и воплотить их будет несложно.
2: Львы, женщины, велика вероятность интересного предложения. Звезды советуют его принять, оно принесет прибыль.
1: Вы, мужчины, проживите этот день без иллюзий. Сегодня как никогда важно правильно оценивать реальное положение дел.
2: Девы, женщины, хорошая возможность выбросить все ненужное и отказаться от бесперспективных занятий.
1: Весы, мужчины, не надо прятаться за чужими спинами сегодня. Ваш выход – удача где-то рядом.
2: Весы, женщины, может случиться удачное стечение обстоятельств, благодаря которому в личной жизни начнется белая полоса.
1: Скорпионы, мужчины, посвятите этот день дому и семье. Это лучшее, что вы можете сделать сегодня.
2: Скорпионы, женщины, вас может потянуть на самокритику. Но делать этого не стоит, вы и так хороши.
1: Стрельцы, мужчины, у вас есть шанс доказать, что вы не боитесь перетрудиться. Вас ждет день полной работы.
2: Стрельцы, женщины, сосредоточьтесь на людях, на которых хотите произвести впечатление. Включите свое обаяние на полную.
1: Козероги, мужчины, вам хорошо было бы отказаться от важных дел, как следует выспаться, а остальное время провести в полном релаксе.
2: Козероги, женщины, вам также стоит прекратить суетиться и умножать лишние сущности. Помедитируйте.
1: Водолеи, мужчины, нетрудный денек без нервов, забот и хлопот. Вам повезло.
2: Водолеи, женщины, удачное время для воплощения ваших грандиозных планов. Можно даже подключить к этому своих близких.
1: Рыбы, мужчины, ваши главные качества этого дня – пунктуальность и обязательность. Именно они сослужат вам хорошую службу.
2: Рыбы, женщины, звезды советуют заняться внешностью, наведением красоты и лоска.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Солнышко в руках.
3: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 16 сентября, среда. Вы рассказываете о том, насколько часто вы пользуетесь искусственным интеллектом, чем он вам помог, а в чем вы разочаровались.
2: А чем поднагадил.
1: Да. Сережа Хапуженков отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Лично мне помощи не было никакой. Одно разочарование. Пару раз навигатор заводил в тупик, а главное... «Блуданули мы с женой в грибах». За эту фразу вообще я вот, ну, прям голосую всеми руками, потому что, как сын психиатра, я знаю, что многие известные люди в грибах до сих пор блуждают, да. Короче, заблудились в лесу, открыл навигатор, как такой деловой водил у нас 4 часа по кругу, вот, а потом, может быть, это покажется смешным, любимая меня как следует обматерила, прочитала молитву, то есть успокоилась, пришла в Десвиск в порядок, и через 10 минут мы вышли к машине. Вот такая у меня персональная нейросеть под названием «Любимый заяц».
2: Ты знаешь, мы как-то ездили на машине еще по Европе, тогда еще можно было спокойно передвигаться, и не было никаких ограничений, и оказались, ну, скажем так, в горах. А там должен был нас встречать с распростертыми объятиями небольшой отельчик. И мы, естественно, по навигатору, так как все-таки это чужая страна, и ты не особо ориентируешься, подъезжаем к скале. А навигатор говорит: вы приехали. И я вот так вот, знаешь, голову задираю. Да, мы приехали, только отель на скале. Он как бы нас привез.
1: Да, есть. Слушай, на самом деле эти альпийские маленькие гостиницы, господи, это такое счастье.
2: Но это были не совсем, да, не совсем Альпы, но и тем не менее. А еще одно сообщение от Натальи, на этот раз в нашем канале в Максе, радио Ваня. Великолепно, что искусственный интеллект теперь поет. Такие душевные песни, да так трогательно, я в восторге. Что бы я ни делала, всегда с музыкой. Ну, тут не совсем понятно, да, что конкретно имела в виду Наталья, уже готовые какие-то песни, или, может быть, сейчас люди, бывает, сочиняют стихи, а даже некоторые не сочиняют, а просто пишут промпт, мол, хочу песню про любимого Василия, который любит играть на гармошке в 6 вечера около моего дома, и нейросеть соединяет это все в красивые мелодии, слова и выдает.
1: Да. Более того, можно помимо текста, естественно, тут же задать жанр музыкальный, в котором вы хотели бы услышать там регги, эсид хаус, русский шансон.
2: Мы
1: или...
2: своим Василием сидели на заваленке. Ну, например.
1: Ну, скажем, да.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Но без...
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Хочешь свой дом? На участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: 7 до 11 на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Власти пытаются взять под контроль авторов, рассказывающих об инвестициях. В Омске запретили парковать электросамокаты вдоль гостевых маршрутов, и академика Онищенко назвал самый продуктивный день недели. Подробнее об этом прямо сейчас. В России начнут контролировать рассказывающих про инвестиции блогеров. Одним из ключевых требований новой системы станет полный отказ от анонимности. Авторы будут обязаны раскрывать свои личности, данные об инвестиционном опыте и наличии связи с финансовыми организациями. Также они будут предупреждать о рисках и избегать введения аудитории в заблуждение. В частности, под запрет попадут обещания гарантированного дохода. За нарушение правил блогерам грозят штрафы и исключения из белого списка. Омские рынки модернизируют. Масштабная программа обновления рассчитана на период до 2030 года и предполагает как замену коммуникации и модернизацию систем электро- и водоснабжения, так и закупку нового оборудования. По словам руководителя акционерного общества «Муниципальные рынки» Ильи Очкина, часть мероприятий уже выполнена. Параллельно с инфраструктурными работами ведется обслуживание специализированной техники. Сейчас активная фаза реконструкции продолжается. Специалисты проводят ремонт обвеса кровли на территории левобережного рынка. Омская мэрия расширила перечень территорий, где нельзя размещать стоянки электросамокатов. Список пополнили несколько гостевых маршрутов. В их числе аэропорт, Ленинградский мост, проспект Маркса, здание правительства области и здание правительства, Красный путь, Березовая и гостиничный комплекс «Иртыш». Кроме того, стоянка средств индивидуальной мобильности запрещена в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ. Документ опубликован на сайте мэрии. В Омске сменился топ-5 популярных женских имен. По данным ЗАГСа, самые популярные имена среди девочек – София, Ева, Варвара, Анна и Василиса. Ранее место Варвары занимала Мария. Самые распространенные мужские имена – Михаил, Артем, Александр, Матвей и Тимофей. В числе редких женских имен – Лиля, Анеля и Милослава. Для мальчиков – Эдгар, Авраам и Мика Галактион. Академик РАН Геннадий Онищенко назвал среду самым продуктивным днем недели с точки зрения биоритмов. По словам Онищенко, после выходных в понедельник и вторник отмечается подъем физической, психической и когнитивной активности. В четверг она начинает снижаться, а в субботу и воскресенье большинство людей отдыхает. Производительность труда отсутствует. Ранее россиянам посоветовали поменьше лежать на выходных, чтобы начать рабочую неделю позитивно и не воспринимать понедельник как тяжелый день. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня решили поговорить про искусственный интеллект. Как часто вы им пользуетесь и пользуетесь ли вообще? Когда он вам помогает, а может быть наоборот мешает? А такие истории тоже принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Виктор Мамонов написал: «Я вот люблю спрашивать у нейросети бытовые вопросы из разряда. Подскажи, сколько надо досок такого-то размера на такую-то площадь? Ну, человек-строитель. А так, например, я считаю, каждый автолюбитель пользуется искусственным интеллектом. Вот навигатор, он же тоже, получается, ИИ.
2: Конечно.
1: И составляет он маршрут с учетом всяких пробок и всего остального. Вообще, технологии всегда шли впереди планеты всей. Раньше вот на радио надо было звонить или смс-ки писать. А сейчас, вон тебе, с чатика в телефоне с помощью мобильного интернета написал, и ведущие взяли и прочитали. А так вообще насчет искусственного интеллекта картинку вспомнил, пишет Виктор, как парень стоит в очереди за бензином, не помывшийся, потому что воду отключили, но готовящийся к конференции по искусственному интеллекту.
2: Да. Вот это, кстати, очень...
1: Классный мем.
2: Да, замечательный такой вот слепок с реальности. А Павел Мальцев, привет из Марии Эл. Я часто использую искусственный интеллект для создания своих песен. Текст сам пишу, а музыку и вокал, так сказать, предоставляю ИИ. Конечно, прикольно выходит, но иногда так получается, что уши вянут, но моей подруге нравится. И мы здесь вот с Пивоваровой отметили, что подруга у Павла просто замечательная, очень повезло.
1: Мужчину надо поддерживать, да, неважно, да. Даже если он опростоволосился, скажем так, все равно не получилось сейчас, получится потом. Ну, ты просто устал на работе. Еще одно сообщение от Эли. А я песню создала любимому застройщику жилого комплекса «Зеленая долина» в Зеленодольске. И знаете что? Руководство сделало песню гимном ЖК. Я вот думаю, может мне тоже сочинить песню своему коттеджному поселку «Одуванчик». И будет у нас свой гимн. Хотя я уже пыталась придумывать, знаешь, такое. Радио «Одуванчик». Ушел твой мальчик, включай «Одуванчик». А там такие песни, знаешь, вот «Атанасти», такие душерущие.
2: А если руководству твоего «Одуванчика» понравится сочинение, может, они тебе бесплатных семян помидорных отсыпят на следующий сезон, а?
1: Весь прикол в том, что у нас как такового не особо есть руководство. Вот бы оно появилось благодаря Киму.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 1798-47-06-0908, Санкт-Петербург.
14: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня вы нам рассказываете о своем опыте общения с искусственным интеллектом. Насколько он помог...

0: С другой стороны.
1: Ну, то, что с экскурсией, да.
0: Татьяна из Петербурга тоже нам пишет в нашем канале в Максе. А я пользуюсь искусственным интеллектом узнать, в какое время поехать в отпуск по моей натальной карте. Вот вчера, например, он подсказывал мне отели. А еще мы обсуждаем мои отношения с людьми, помогает писать служебные записки по работе. Нет, я редко этим пользуюсь, тут же пишет Татьяна. А еще помог написать поздравление родственнику на юбилей. Какой хороший мальчик или девочка, уж я не знаю, как там Татьяна его зовет или величает.
1: Да, ну, всегда можно подкорректировать да, то, что вам выдает искусственный интеллект под свои нужды, да. Вал-вал ВКонтакте, одно могу сказать, нейросеть либо нарочно ошибается, либо просто несовершенно. Все время ей приходится писать, что ты не права. Но она извиняется и исправляется. Но только ее стоит спросить о том же, опять ошибается, и, в общем, замкнутый круг, ничего нового. Привет от Валерия из Борисоглебска, и утверждает, что его город — это столица мира.
0: Наверняка ему это подсказала нейросеть. А вот уже соглашаться с ней или нет — это прямое право Валеры, ну и нас тоже, естественно. Анастасия, а я у Алисы как-то спросила про погоду. Она говорит: тепло. Ну, я и надела футболку, шорты, ну, май месяц. Вернулась, замерзла. Говорю ей: ты что, меня обманула? Ну, а она такая: это не я обманула, а синоптики. Работа у них такая.
2: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метром палитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про искусственный интеллект. Пользуетесь ли вы нейросетями? Помогают ли они вам или, наоборот, сбивают с пути истинного? Михаил Лаврухин отметился в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Миша у нас из Санкт-Петербурга. Нейросетью лично, пишет Миша, не пользуюсь. Вот люди иногда просят меня сгенерировать мультик про зубы. И вот в интернет я это выкладываю. Но вот это я только единственное не поняла, что если Миша не пользуется, то как тогда он генерирует эти мультики?
2: Это группа бродячих стоматологов периодически обращается к Михаилу с такой просьбой.
1: А если можно, передайте привет, пожалуйста, моему папе Евгению Лаврухину. Ну что, привет, Евгений Лаврухин, от сына твоего, Михаила, который мультики про зубы генерирует.
2: Да, Михаил Евгеньевич, спасибо. Алена Витальевна Семенова отметилась в нашем канале в Максимум, так называется, радио Ваня. Мы используем на работе искусственный интеллект для создания красивых текстов. А так как наша работа требует ежедневного скидывания постов для родителей и воспитанников, фантазии, соответственно, уже не хватает. Мы прекрасно это понимаем, но приходится обращаться за помощью к ИИ.
1: А у меня тоже иногда и фантазии не хватает, чтобы такое на ужин приготовить. Но вот одно из приложений искусственного интеллекта, мне кажется, тоже у него фантазии не хватает. Он какую-то банальщину скидывает. Ну, так я и сама могу придумать.
2: Знаешь, у меня тоже иногда кажется, что, ну, господи, от курицы устал. Даже от говядины иногда устаешь. От свинины тем более. Ну, господи, что... И знаешь, как мне помогает, что помогает?
1: Да.
2: Беру обычный огурец, не солю, его начинаю есть. И такой у меня аппетит. Я уже зажаренного шахматного коня готов съесть. Поэтому...
1: Ты знаешь, я буквально недавно видос видела. По-моему, из Японии ребята путешествовали. И там в одном из ларьков уличная еда, продаются огурцы на палке. Ну, то есть, просто в огурец вставлена палка.
2: А, это как бы огуречный люля?
1: Да-да-да. И главное, она говорит, и стоит, ну, если перевести на наши деньги, 150 рублей.
2: О-о-о.
1: Они смеются, они могут. А, давай, говорит, купим, посмотрим, уж прикол какой. Может быть, он там малосольный какой-то или еще. Нет, говорит, просто огурец на палке. И они еще, главное, его берут, а продавец, говорит, показывает им на сало, говорит, можете еще посолить. А они для русского человека огурец на палке еще предложили посолить. Вот как кукурузу, но только вообще ничего. Просто стоит такой лоток прозрачный, и там много-много огурцов на палке. Так что хороший, наверное, для какого-то жаркого климата лайфхак, да, продавать,
2: помнишь,
1: огурцы.
2: Семья честного гаишника, когда он приходит вечером после работы, да, и жена говорит, сегодня твоя любимая
1: вода.
2: Горячая вода с солью, как ты любишь.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: А тебе никто не знает!

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Учителя смогут использовать искусственный интеллект для подготовки уроков. Мошенники начали создавать поддельные сайты для покупки ОСАГО. Минтранс выберет города для доставки грузов дронами.
2: Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. С помощью нейросетей педагоги смогут готовить конспекты, презентации, тесты, упражнения, а также анализировать успеваемость и составлять отчетность. При этом ответственность за итоговый материал остается за учителем. Загружать в такие сервисы персональные данные школьников, их оценки, работы и внутренние документы школ запрещено.
1: Аферисты создают копии сайтов страховых компаний и предлагают россиянам оформить на них полис ОСАГО. Об этом пишет портал News.ru. На поддельном ресурсе человека просят указать паспортные данные и реквизиты банковской карты. После оплаты полис не приходит, а информация и деньги могут оказаться у мошенников. Эксперты рекомендуют внимательно проверять адрес сайта и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.
2: Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, пишет ТАСС. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Министр добавил, что испытания на безопасность могут занять максимум 5 лет. Пилотные образцы аэротакси в России уже существуют и проходят испытания, однако пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях, отметил Никитин.
1: Сразу в нескольких американских городах тестируют необычный способ борьбы с превышением скорости. Как пишет издание «За рулем», светофор изначально держит красный сигнал и переключается на зеленый к моменту приближения машины, если водитель соблюдает ограничения. Тот, кто едет быстрее, успевает подъехать к перекрестку раньше, вынужден остановиться. В Портленде после внедрения такой системы средняя скорость на участке снизилась с 63 до 48 км в час, а в Северной Каролине число ДТП сократилось на 43%.
2: Тем временем Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 16 сентября, уже среда. Отмечается день HR-менеджера, а также день работающих родителей. Странно было бы, если бы отмечался день неработающих родителей. День школьного рюкзака. Какого цвета был твой первый рюкзак? У меня розовый.
1: У меня был темно-синий рюкзак с огромным мухомором. Судя по всему, это и определило мою дальнейшую развеселую судьбу.
0: А еще сегодня день гуакамоле.
1: Этот мексиканский соус готовится в основном из авокадо, помидоров и красного лука. Гуакамоле привлекает внимание ценителей не только своим уникальным вкусом и текстурой, но и полезными элементами, которые он содержит. Название блюда происходит из языка науатль, от слова ахуакатль, то есть авокадо, и мулли. Соус. Испанские конкистадоры, завоеватели, прибывшие в Мексику, называли авокадо маслом бедняков из-за высокой сытности, маслянистости и доступности плодов. В оригинальном рецепте используются в основном авокадо, помидоры, сладкий лук, чеснок, сок лайма и соль. Сок лайма в составе гуакамоле улучшает вкус и помогает сохранить свежесть блюда, а сладкий лук уравновешивает кислоту лайма.
0: Как-то раз я купила в баночке этот соус гуакамоле, но, естественно, еще тогда, когда можно было пересекать не самым сложным способом границу с Европой, и, прибыв в обратную сторону, стала искать его по маркетплейсам, и, ты знаешь, не нашла. А потом, в итоге, он где-то мне встретился, но это был совсем не тот гуакамоле.
1: Я сейчас тебе расскажу, да, по поводу промышленных вариантов гуакамоле. Угу. Значит, да, высокое содержание жиров в авокадо делает гуакамоле кремообразным и имеет очень-очень приятную текстуру, то есть это просто приятно есть. Мексиканцы нередко добавляют в соус еще рубленую кинзу, но ни в коем случае не петрушку, ну, иначе это будет не гуакамоле, а щи. Так вот, главный враг гуакамоле — это блендер и прочие механические устройства. Правильный гуакамоле — делают только вручную. В идеале для этого используют мексиканскую каменную ступку, молкахете. За неимением таковой можно размять спелый авокадо обычной вилкой, но ни в коем случае не превращать авокадо вот эту однородную такую кашицу, она же типа томатного сока, как это делают в супермаркетах и плохих ресторанах. То есть очень важно, чтобы вот эта текстура была
0: с крупинками,
1: гомогенной. Да. Угу. Обычно гуакамоле подают с начос, то есть кукурузными чипсами, потому что эти картофельные, они слишком тонкие, и вес гуакамоле их просто ломает.
0: Ничего меня не ломает, надо просто пожирнее брать картофельные чипсы.
1: Надо сразу 4 штуки вот так вот подевать, так по-босяцки, и нормально в рот отправлять. Также гуакамоле добавляют в качестве оттенков в салаты и сэндвичи.
0: Если ты еще раз сейчас скажешь гуакамоле, ты явно вызовешь в Санкт-Петербурге
1: Эль-Ниньо.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
14: Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Алиса.
1: Умная зарядка.
2: На радио Ваня.
0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, геометрия и труд. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали школьный предмет.
3: Геометрия и труд всех перетрут. Вернее, перетрясут и посмотрят, кто же ответит правильно, глядя на картинку-подсказку. Она на нашей стене уже ВКонтакте, естественно, размещена. И под ней мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов. На картинке-подсказке сегодня вечерний летний Санкт-Петербург. Водичка сияет в отблесках фонарей. Спас на Крови, канал Грибоедова, мостик. И я совсем недавно была на нем, именно на этом мостике. Там недалеко находится чудный бар, с которым радио Ваня очень дружит. И в этом баре проходил концерт, и я на нем присутствовала. Там вообще часто проходят концерты, не будем называть, потому что мне за это и не заплатили сегодня. И это, тем не менее.
0: Это недалеко от Спаса на Крови.
3: Да, именно так. Вот. А еще там есть чудесная музыкальная школа, тоже недалеко от Спаса на Крови. Там взрослых и детей учат петь. Но я тоже не буду говорить ее название. А вообще картина, конечно, завораживающая. Такая таинственная. Кафешечки вот тут вот я сбоку смотрю, даже столики выставлены летних кафетериев. И даже там кто-то как будто бы да и сидит. Странно, что никто не плывет. Никакая гондола или, может быть, САП по каналу Грибоедова.
0: Тут слишком низкие мостики для гондолы.
3: Понимаешь? А на САПе можно лечь.
0: Носом за... На САПе, да. Но, понимаешь, но САП использовал бы торжественную обстановку этих вечерних благородных летних сумерек.
3: Да, и вот этого вот неба очень загадочного. В общем, ребята, смотрите на эту чудесную картину, влюбляйтесь в северную столицу и... Отвечайте на вопрос, что же мы сегодня загадали? Какой же такой школьный предмет?
0: Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на шоу «Подождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке радио Ваня.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня. Кулачки мои.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали школьный предмет.
3: И, конечно, очень хотелось вас запутать этой картинкой Санкт-Петербурга, чудесный канал Грибоедова, «Спас на крови», необычайно величественные дома и сам канал, собственно, вода, лето, тепло, небо. В общем, казалось бы, что можно придумать? Вы и придумали. История, например. Есть уж история Санкт-Петербурга. Ну, понятно же, что на картинке Петербург, значит, история Санкт-Петербурга.
2: Ну, действительно, это исторический центр северной столицы, уже куда центрее.
3: Да, если учесть, что там «Спас на крови», то понятно, почему некоторым пришло в голову религиоведение. У некоторых школах наверняка такое есть, но вот у меня, например, не было. Есть у нас тут и черчение, и физика, и даже геометрия. Действительно, геометрия Санкт-Петербурга уникальна.
2: Очень четко, ровно. Вы понимаете, тут еще, конечно, равнинная особенность. Да. Здесь все реально по линейке. Это вот, посмотрите на современную карту Африки, да, которая возникла, по-моему, в середине прошлого века.
3: Ой, там пока от льва бежишь, такие фигуры нарисуешь.
2: Я имею в виду, что там есть просто участки, да, которые, ну, реально, то есть люди прикладывали линейку и так... Так, значит, здесь будет у нас что? Это Заир.
3: Друзья, ну, конечно, многие фишечку заценили, сразу же раскусили орешек и написали, что это изобразительное искусство. Ну, естественно, какая бы картина ни была сегодня в подсказках, это картина в первую очередь. И мы поздравляем Заришу Гафурову.
2: Зариша, вручаем вам 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» — новая версия. 29 сентября, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 16 сентября. В народном календаре этот день получил название «Домна Добродетельная». Дело в том, что Святая Домна считалась покровительницей домашнего очага и порядка. И на Руси в этот день было принято наводить порядок в доме и во дворе, избавляться от старых ненужных вещей, рухляди и хлама. А все собранное вечером сжигали, причем вместе с картофельной ботвой. Считалось, что если весь мусор удастся сжечь, то весь год будет удачным. Просто если у вас нет картофельной ботвы, ну, просто пару картошин киньте, потому что после сжигания их можно будет еще и съесть.
2: Ну, действительно, уже пора сжечь ботву. Все-таки, как-никак, на календаре 47 августа. А особое отношение было к старым лаптям. Лаптями в старину называли кроссовки. Их развешивали вокруг дома.
1: Это для зумеров сейчас пояснил.
2: Конечно. Нас слушают абсолютно все возраста. Их развешивали лапти вокруг дома, на кольях в огороде, под крышами хлевов.
1: Хлевов.
2: На столбах у ворот. Верили, что это защитит семью и скот от сглаза. Если злой человек посмотрит на такое множество лаптей и начнет их пересчитывать, ты уже не сможет ничего сглазить, потому что есть вариант, что он просто собьется со счета.
1: Да, ты знаешь, это называется сейчас вот у коучей сместить фокус внимания.
2: Акценты, да, переместить.
1: Прохожего. А также в этот день крестьяне старались закончить уборку льна. Говорили, Василиса пришла, поторопись с уборкой льна. Ну, то есть там еще Василиса какая-то у них присутствовала.
2: Подтянулась, да.
1: Вот. А еще крестьяне продолжали работу в поле. На, сейчас. А еще рекомендовалось подвести итоги, пересчитать запасы и проверить имущество, чтобы привлечь стабильность. Вот, кстати, о запасах. Я вчера удивительную вещь увидела. Мужчина закатывает в 3-литровые банки макароны, крупы, горох, чечевицу.
2: Хомяков.
1: Вот, казалось бы, да, для чего вообще это закатывать? Ну, потому что хранить их долго же нельзя, там могут завестись жучки, червячки,
2: да.
1: А он, значит, русскую народную мудрость там использует. Хотя, конечно, я очень сомневаюсь в этой мудрости.
2: Хлорочкой присыпал эти спагетти.
1: Во-первых, на дно он клал соль, а во-вторых, он зачем-то, ну, предположим, в макароны вставлял пару больших соток гвоздей, ну, помытых, естественно. Вот. А дальше, значит, он сверху на эти макароны, которые не доходили до самого края банки, ставил свечу парафиновую, такую плоскенькую, зажигал ее и потом закручивал. Как бы считается, что свеча, выжигая кислород, делает вакуумную закрутку, и там точно никто не заведется, и макароны не испортятся. Хотя, конечно, в комментариях под этим видео многие засомневались, не заржавеют ли гвозди, не окислятся ли.
2: Вот, кстати,
1: и вообще, первое, что парафиновая свеча, так вот весь кислород так и не выжжет. И вообще, что сейчас, в наше время, когда есть вакууматоры, и стоят они там пару тысяч, забивать гвозди в макароны, ну, это очень странно.
2: Это...
1: Да, и слов никаких нет уже.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 сентября, в Омске небольшой дождь и плюс 17 днем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается. На следующей неделе повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Все, что ты любишь. На Радио Ваня. Тайна.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Евросоюз планирует ужесточить визовые ограничения. Россия закрыла последнее генеральное консульство в Германии. Мошенники начали рассылать поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах.
2: Евросоюз может ужесточить визовые ограничения для граждан России. Как пишет газета РУ, глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила пересмотреть порядок выдачи туристических виз, а также запретить их выдачу бывшим участникам боевых действий. Кроме того, в Евросоюзе хотят сильнее ограничить передвижение российских дипломатов внутри шенгенской зоны. По словам Каласа, эти меры рассматриваются как часть дальнейшего санкционного давления. При этом окончательных решений по новым ограничениям пока не принято.
1: В чат-боте официального сайта «Дети.gov.ru» появился новый раздел о мерах поддержки семей с детьми. Об этом сообщила председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Теперь родители и будущие мамы могут в один клик узнать о правилах назначения выплат и скачать готовые шаблоны заявлений. Отдельный блок цифрового помощника посвящен единому пособию. Бот детально объяснит причины возможного отказа и подскажет, как правильно обжаловать решение профильных органов.
2: Россия закрыла последнее генеральное консульство в Германии. Как сообщает ТАСС, церемония прошла в Бонне. После закрытия консульские услуги для россиян, живущих в ФРГ, будет оказывать посольство в Берлине. Посол Сергей Нечаев заявил, что его консульский отдел переформатирует работу, хотя из-за больших расстояний обслуживание может занимать больше времени. Закрыть генконсульство потребовали власти Германии. Федеральный МИД ранее сообщил, что разрешение на его работу отзывают с 18 сентября. Решение Берлин объяснил ответом на предполагаемую причастность России к попытке диверсии в Лейпциге. Москва эти обвинения отвергает.
1: Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные, коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. При этом заметить пропажу можно не сразу, поскольку уведомления о заказах приходят в тот же аккаунт, к которому мошенники уже получили доступ.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня лучше быть открытым для новых идей. Что-нибудь обязательно пригодится.
2: Овны, женщины, возможны знакомства, которые помогут вам в продвижении по карьерной лестнице.
1: Тельцы, мужчины, на вас может свалиться немало работы, которую вы не планировали. Будьте начеку.
2: Тельцы, женщины, уточните у домашних, не нужна ли ваша помощь. Вполне вероятно, кто-то из близких в ней нуждается.
1: Близнецы, мужчины, вы готовы приступить к реализации грандиозных планов, связанных с вашим будущим. Действуйте.
2: Близнецы, женщины, ожидается прилив творческого вдохновения. Воспользуйтесь и получите удовольствие от самого процесса.
1: Раки, мужчины, тайная переписка и отлучки с рабочего места ради романтических свиданий может засечь руководство.
2: Раки, женщины, у вас велики шансы встретить любовь всей вашей жизни.
1: Львы, мужчины, возможно, собственные идеи покажутся вам нереалистичными, а на самом деле они хороши, и воплотить их будет несложно.
2: Львы, женщины, велика вероятность интересного предложения. Звезды советуют его принять, оно принесет прибыль.
1: Вы, мужчины, проживите этот день без иллюзий. Сегодня как никогда важно правильно оценивать реальное положение дел.
2: Девы, женщины, хорошая возможность выбросить все ненужное и отказаться от бесперспективных занятий.
1: Весы, мужчины, не надо прятаться за чужими спинами сегодня. Ваш выход, удача, где-то рядом.
2: Весы, женщины, может случиться удачное стечение обстоятельств, благодаря которому в личной жизни начнется белая полоса.
1: Скорпионы, мужчины, посвятите этот день дому и семье. Это лучшее, что вы можете сделать сегодня.
2: Скорпионы, женщины, вас может потянуть на самокритику. Но делать этого не стоит, вы и так хороши.
1: Стрельцы, мужчины, у вас есть шанс доказать, что вы не боитесь перетрудиться. Вас ждет день полной работы.
2: Стрельцы, женщины, сосредоточьтесь на людях, на которых хотите произвести впечатление. Включите свое обаяние на полную.
1: Козероги, мужчины, вам хорошо было бы отказаться от важных дел, как следует выспаться, а остальное время провести в полном релаксе.
2: Козероги, женщины, вам также стоит прекратить суетиться и умножать лишние сущности. Помедитируйте.
1: Водолеи, мужчины, нетрудный денек без нервов, забот и хлопот. Вам повезло.
2: Водолеи, женщины, удачное время для воплощения ваших грандиозных планов. Можно даже подключить к этому своих близких.
1: Рыбы, мужчины, ваши главные качества этого дня – пунктуальность и обязательность. Именно они сослужат вам хорошую службу.
2: Рыбы, женщины, звезды советуют заняться внешностью, наведением красоты и лоска.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня. Наверное.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
12: 12+.
11: Батарейки. Энергетически заряженное шоу с 7 до 11 на радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И сегодня вашему вниманию предстает Ольга Юрьевна Серябкина. После замужества, к слову сказать, на Чкебе. Все вы знаете Ольгу Юрьевну? Если не знаете, сейчас вам мы понемножечку расскажем.
2: Да, родилась Оля 12 апреля, соответственно, Овен по знаку зодиака.
1: Как и я.
2: То есть смотри, 12-го у Серябкиной, а через неделю у Пивоваровой.
1: Да.
2: Родилась Оля в Москве, девочка росла очень пластичной, прекрасно при этом пела, и родители отвели 6-летнюю малышку в музыкальную школу и параллельно в кружок бальных танцев.
1: С этого это все и началось.
2: Да?
1: В 2006 году все мы узнали, как Оля поет, потому что она стала солисткой группы «Серебро» вместе с Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной. И в 2007 Оля уже на Евровидении с песней «Сонг номер один» заняла 3-е место, ну, естественно, вместе с девчонками. Ее узнали не только в России, но и по всему миру. Параллельно с работой в группе Оля начала сольную карьеру и даже в 2014 году под псевдонимом «Холли Молли» выпустила первый свой сингл. Позже псевдоним был сокращен до «Молли», и, честно говоря, я думала, что Оля так и продолжит выступать под псевдонимом «Молли», но Оля решила, что она никакая не «Молли», а все-таки Ольга Серябкина.
2: Ты знаешь, «Холли Молли» — это прекрасное название для ирландского паба, потому что «Молли» — это одно из самых популярных ирландских женских имен, ну а «Холли», да, безумная «Молли».
1: Да. Оля пробовала себя, естественно, не только как певица, была и соведущей разных шоу, и сама участвовала в шоу, и даже дебютировала в кино, сыграв одну из главных ролей в караоке-комедии Жоры Крыжовникова «Самый лучший день». Позже еще в одном проекте появилась, ну а сегодня появилась на радио Ваня со своей новой композицией, которая называется «До утра». Друзья, вы можете ее послушать сейчас, вы можете послушать ее в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» и, конечно, оставить свой комментарий. Хотите ли вы, чтобы Оля, она же Холли Молли, она же Ольга Начкибе, как можно чаще

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, 16 сентября, среда. Сегодня вы рассказываете о своих более-менее успешных или неудачных экспериментах с искусственным интеллектом.
2: Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок два билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
1: Светлана отметилась на нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Добрейшего утра из Питера. Я с помощью ИИ оживила фотографии своих родителей в молодости. Это так мило, это так тепло на сердце, когда смотришь на их смеющиеся лица и как они машут мне рукой. Всегда вспоминаю их с теплотой. Да, это очень нежно получается.
2: Оля Авдеева. Я сама пользуюсь искусственным интеллектом, пишет нам Оля в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Ну, например, чтобы узнать, что за гриб попался на пути, наведя на него камеру. Что за жук залетел ко мне в гости? Но, правда, он тоже не всегда говорит со стопроцентной уверенностью. Но пугает меня, что наши дети перестали думать. Это катастрофа. Олечка, дорогая, вы знаете, вот у меня, например, бабушку очень пугало, что фигуристы в лохмотьях танцуют. Знаете, вот такие были юбочки, не лоскутами, как будто огонь. Она говорит... Господи, да что ж она юбку-то не смогла себе надеть нормальную. Так что в каждом поколении будет что-то пугать. Следующее, уже большая победа, что зумеры не пьют. У нас сократилось потребление,
1: кстати, да.
2: Да, потребление алкогольных напитков, потому что это не модно, не здорово. Человек не считает, что если он поднял рюмку, то он взрослый. Нет, они ППшники и ЗОЖники. Молодцы ребята, уже хорошо.
1: Слушай, это как в знаменитом фильме Мартина Скорсезе, когда один из героев говорит: не налегай на это дерьмо, это портит лицо.
2: Да.
1: Наталья отметилась в Максе. Привет из Омска. Столкнулась с ИИ, когда у нас в садоводческом массиве стали топить дачи, ну, затапливать. Это продолжалось уже 3 года. Я решила создать песню с помощью искусственного интеллекта. Конечно, песня, может, не сильно повлияла, но на нашу проблему все-таки отозвались, заметили. Песня разошлась не только по городу, но и в другие города, и даже в страны.
2: Ух ты, вирусной стала.
1: Да, мне очень понравилось а потом я делаю еще клипы к этой песне и, соответственно, поздравляю всех своих друзей и знакомых. Им это ужасно нравится.
2: А еще на это можно деньги зарабатывать хорошие.
1: Мне кажется, что в ситуации с искусственным интеллектом главное овладеть максимально высоко искусством составления промптов, то есть правильно формулировать задачи.
2: Главное владеть собой, а то, знаешь, провалишься в этот ИИ, а потом как вот в реальный мир выходить?
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим об искусственном интеллекте, кому он принес пользу, а кого нахлобучил. Вы об этом пишете в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Еще немножко ваших сообщений. Вот от Анны Подугольниковой. Я генерирую сочинение по русскому языку. Ну и заодно передаю привет, но это уже не с помощью ИИ, а с помощью нас, Никите Подугольникову.
2: Яна в Максе пишет. Недавно завела щенка, и искусственный интеллект помогает мне в его воспитании. Как кормить, там, как отучить лаять по ночам в темноту гримпинской трясины, как часто расчесывать, купать и так далее. Думаю попросить помощь ИИ в воспитании детей. Но тут, Яночка, дорогая, все, конечно, хорошо, но свою голову искусственный интеллект не заменит. Это просто помощник.
1: Ксения, я промпт-менеджер. Дайте я расцелую того, кто придумал интернет и нейросети. Пользуюсь ежедневно. Балдею от них и восхищаюсь. Если человеку не нравится сгенерированная нейросетью, значит, промпт был неточный и некачественный. Нейросети мне помогают и в работе, в организации праздников, в подарках, в домашних делах. Перечислять можно бесконечно, но итог один. Я вас люблю. Ну, нейросетям признается Ксения в любви, естественно.
2: Любовь Рогозова. ИИшка помогает мне по всем вопросам для садика, для жизни. И с помощью него оживляю старые фотки, делаю песни на все праздники. Очень удобно с ним стало. Надо просто задавать правильные задачи. Всему коллективу кафе «Пончики-блинчики» огромного позитива на целый день.
1: Пончики-блинчики, класс. Пончики-блинчики. Маша Рочева. Веду свой микроблог по психологии. Тут написала пост о тараканах в голове. И попросила у искусственного интеллекта картинку с бегающими в панике тараканами, где каждый выкрикивает какую-нибудь свою реплику. Ну, с тараканами-то все окей, милаши такие получились. А вот в репликах ошибок понаделал. Пришлось запросить без реплик. А так, да, по поводу недугов с ним советую. Это вот, кстати, опасно, Маша. Хотя, конечно, чем прижечь бородавку, ответит. Да. Но вам может не понравиться.
2: Чем отметить прижигание бородавки? Ну ладно.
1: Друзья, у нас есть победительница. И это Екатерина Федорова. Катя у нас заведует клубом подростковым. Приглашала даже спикера для того, чтобы спикер подросткам рассказал, как пользоваться нейросетями. И ребята смогли сделать свой первый ролик. А еще нейросети использую, когда у меня мысль есть, но не получается ее переформулировать или сформулировать четко. А недавно картинку генерировала, чтобы показать, вот о чем ты, кстати, недавно говорил, что нейросети – это только вспомогательный инструмент. Его можно использовать, но живой человеческий труд – он не сможет заменить. Сантехнику не починит, стол не сделает. Дорогая Катя, сегодня вы наша победительница.
2: Катюше вручаем 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге. Мастер-классы, дегустации, гастрономические чемпионаты, целый рыбный город под открытым небом. 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com 12+.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж. Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на Радио Ваня.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гад.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять права через платформу «МАКС» уже осенью. Омская мэрия включила дорогу Пульцебратская в инвестиционную программу, и ученые выяснили, как чтение для удовольствия влияет на мозг. Подробнее об этом прямо сейчас. Осенью текущего года автомобилисты могут показывать водительские удостоверения через мессенджер «МАКС». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге. По его словам, соответствующее постановление уже выпущено. Сейчас завершается техническая подготовка сервиса. По словам Григоренко, функцией цифровой ID в мессенджере уже пользуются около 9 миллионов человек. Вице-премьер отметил большой запрос на цифровые документы. В Омске начнут проектировать новую дорогу по улице Братской. Магистраль, включенная мэрией в инвестиционную программу, пройдет вдоль железнодорожных путей по улицам Братской и Первой военной. Она свяжет проспект Маркса с улицей Кирова и избавит автомобилистов от крюка у привокзального поселка. На разработку проектной документации планируют выделить 10 миллионов. Подготовить ее рассчитывают к 2027 году. Именно тогда станет понятно, в какие сроки строители могут выйти на площадку. В Омске временно закроют движение на переезде по улице Первая Советская. Ограничение связано с капремонтом железнодорожного полотна и дорожного покрытия. Движение будет прекращено с 23 часов сегодняшнего дня до 5 утра четверга и в это же время с 17 по 18 сентября. Воспользоваться маршрутом объезда можно по улицам Первой Красной Звезды, Первой Трамвайной, Боровского, Калинина, Стальского Труда и Чайковского. Омская область заняла 7-е место всероссийского рейтинга по уровню дорожной безопасности. Исследования провели по итогам прошлого года. Оценка строится на широком наборе показателей – от аварийности и тяжести последствий ДТП до плотности комплексов фото-видеофиксации. Наш регион вошел в передовой уровень, включающий 20 регионов. В первой пятерке – Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. На последнем, 80-м месте – Республика Тыва. 5 минут чтения могут помочь снизить уровень стресса на 20%. Исследователи также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывают лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня, радио «Ваня».

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля. Каждого

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: 6. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Хочешь свой дом, но участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
1: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Евросоюз планирует ужесточить визовые ограничения. Мошенники начали рассылать поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах. В 8 регионах России зафиксировали случаи нападения медведей на людей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Евросоюз может ужесточить визовые ограничения для граждан России. Как пишет газета РУ, глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила пересмотреть порядок выдачи туристических виз, а также запретить их выдачу бывшим участникам боевых действий. Кроме того, в Евросоюзе хотят сильнее ограничить передвижение российских дипломатов внутри шенгенской зоны. По словам Каллас, эти меры рассматриваются как часть дальнейшего санкционного давления. При этом окончательных решений по новым ограничениям пока не принято. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. При этом заметить пропажу можно не сразу, поскольку уведомления о заказах приходят в тот же аккаунт, к которому мошенники уже получили доступ. С начала августа по 15 сентября текущего года нападения медведей на людей были зафиксированы в 8 российских регионах. Эксперты связывали участившиеся выходы животных к населенным пунктам, в том числе с нехваткой ягодного корма из-за сухой весны. Наиболее резонансный случай произошел 19 августа в республике Алтай возле поселка Артыбаш. Медведь напал на палатку, в которой находились двое туристов, вытащил из нее 29-летнюю девушку, убил ее и прикопал в лесу. Подтвержденные случаи нападений с 1 августа по 15 сентября зарегистрированы в следующих регионах: Республика Алтай, Кемеровская область, Новгородская область, Амурская область, Камчатский край, Красноярский край, Бурятия, Иркутская область, передает РБК. В сентябре из-за участившихся выходов медведей к людям режим повышенной готовности ввели в 11 районах Тувы, а также в Усть-Илимске и Братске Иркутской области, нескольких городах Кузбасса и Петропавловске-Камчатском. Эксперт Юрий Калинкин отметил, что остатки еды и пищевые отходы, оставленные туристами, могут приучить медведей искать корм рядом с людьми. В результате животные начинают чаще подходить к лагерям, охотничьим домикам и населенным пунктам.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
0: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я

тебя. Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых избыточных радостей.

0: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто. Уютные куртки из искусственной замши. Модели из натуральной кожи. И практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Макдана». «Континент 2». Первая улица, второй этаж, будет. Тик 230. Телефон 985858.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омской области может появиться Центр развития искусственного интеллекта. Омские власти планируют расширить дороги на Московку, и ученые нашли способ частично компенсировать недосып. Подробности далее. В Омской области планируют создать Центр развития искусственного интеллекта. Предполагается, что структура станет одним из инструментов внедрения новых технологий. Об этом говорилось на заседании региональной комиссии под руководством губернатора. По замыслу властей, наш регион должен стать территорией для тестирования и масштабирования передовых цифровых продуктов российских компаний. Сейчас технологии искусственного интеллекта применяют в работе медицинских служб, обеспечении безопасности на улицах и регулировании транспортных потоков. Омские власти готовят масштабное обновление дорожной инфраструктуры в направлении Московки. Помимо реконструкции путепровода на пересечении улиц Кирова и Новокирпичной, запланировано строительство 2 транспортных развязок на перекрестках с улицами Барабинской и 6-й станционной. Об этом говорится в обращении мэра Сергея Шелеста в горсовет, пишет РБК Омск. Новый объект предложено включить в адресную инвестиционную программу города. Это позволит привлечь средства из вышестоящих бюджетов. Парк «Вокруг света» планируют восстановить 4 именные плиты, украденные с «Аллеи звезд». Вандалы выкорчевали звезды Ирины Нельсон, группы «Хай-Фай» и другие. В парке намерены восстановить пропавшие элементы в ближайшее время. Напомню, аллея была открыта в 2024 году. Каждая плита – это памятный знак с напутствием от побывавшего в Омске артиста. Ранее в Советском парке вандалы испортили фотозону «Привет, Омск», а в сквере имени Алтунина на берегу Оми вырвали скамейки. Врачи предупредили о 2 волнах гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в конце ноября, вторая – в феврале-марте будущего года. По словам специалистов, отечественная вакцина полностью адаптирована под мутировавшие штаммы. Напомню, в Омскую область поступила первая партия отечественных вакцин. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, на рабочем месте или в образовательном учреждении. Короткая физическая нагрузка может помочь после бессонной ночи. Как показали исследования, 20 минут упражнений улучшили результаты тестов на память людей, которые не спали 30 часов. Эффект оказался сопоставим с 1,5-часовым дневным сном. При этом ученые отмечают, что тренировка не заменяет полноценный сон, а лишь частично снижает последствия недосыпа. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
12: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38 58 18.
13: 38 58 18.
14: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
12: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Евросоюз планирует ужесточить визовые ограничения. Мошенники начали рассылать поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах. В 8 регионах России зафиксировали случаи нападения медведей на людей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Евросоюз может ужесточить визовые ограничения для граждан России. Как пишет газета РУ, глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила пересмотреть порядок выдачи туристических виз, а также запретить их выдачу бывшим участникам боевых действий. Кроме того, в Евросоюзе хотят сильнее ограничить передвижение российских дипломатов внутри шенгенской зоны. По словам Каллас, эти меры рассматриваются как часть дальнейшего санкционного давления. При этом окончательных решений по новым ограничениям пока не принято. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. При этом заметить пропажу можно не сразу, поскольку уведомления о заказе приходят в тот же аккаунт, к которому мошенники уже получили доступ. С начала августа по 15 сентября текущего года нападения медведей на людей были зафиксированы в 8 российских регионах. Эксперты связывали участившиеся выходы животных к населенным пунктам, в том числе с нехваткой ягодного корма из-за сухой весны. Наиболее резонансный случай произошел 19 августа в республике Алтай возле поселка Артыбаш. Медведь напал на палатку, в которой находились двое туристов, вытащил из нее 29-летнюю девушку, убил ее и прикопал в лесу. Подтвержденные случаи нападений с 1 августа по 15 сентября зарегистрированы в следующих регионах: Республика Алтай, Кемеровская область, Новгородская область, Амурская область, Камчатский край, Красноярский край, Бурятия, Иркутская область, передает РБК. В сентябре из-за участившихся выходов медведей к людям режим повышенной готовности ввели в 11 районах Тувы, а также в Усть-Илимске и Братске Иркутской области, нескольких городах Кузбасса и Петропавловске-Камчатском. Эксперт Юрий Калинкин отметил, что остатки еды и пищевые отходы, оставленные туристами, могут приучить медведей искать корм рядом с людьми. В результате животные начинают чаще подходить к лагерям, охотничьим домикам и населенным пунктам.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: обновленного Havail F7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
7: Со стороны Квадро.
6: Green Auto.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5653-28716.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пособие по беременности и родам для студенток в среднем выросло до 96 тысяч рублей. В Министерстве высшего образования заявили, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. В студии Андрей Швурай. Подробности в нашем выпуске. Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем выросло до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пособие выросло более чем в 4 раза с 1 сентября 2025 года. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила составляет около 96 тысяч рублей, говорится в сообщении. В Социальном фонде уточнили, что для расчета пособия с 1 сентября 2025 года применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. До этого размер пособия определялся, исходя из средней стипендии. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Его слова передает ТАСС. По словам Фалькова, выбор колледжей вместо вузов устраняет накопившийся за долгие годы дисбаланс на рынке труда. «Не столкнемся с дефицитом, потому что меняется рынок труда. У нас еще до разумного баланса достаточно времени», — пояснил министр. Он добавил, что в течение многих лет в Российской Федерации накапливалась диспропорция между людьми с высшим и средним образованием и ее необходимо исправлять. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета «Ру». Речь идет о таких выражениях, как «рофл», «инфа», «лол», «имба». Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось «кринж». Чаще упоминались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи». В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Огромнейший привет всем из Санкт-Петербурга, всем, кто слушает радио Ваня в самых отдаленных, самых красивейших уголках нашей необъятной родины. Меня зовут Андрей Шмурай, и в эти часы и минуты предлагаю сыграть в «Угадай фильм». По причине среды сегодня будем загадывать голливудское кино. Я включу отрывок, если вдруг вспомните, как же называется этот фильм, позвоните. 325-696, код города 812. Этот фильм, друзья, небольшая подсказочка. Я считаю, что одна из самых выдающихся мелодрам начала нулевых годов. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Уезжай, я тебя уже терял и, наверное, выдержу это снова, если ты именно этого хочешь. Только не ищи легкого пути.
3: Легкого пути? Нет легкого пути. Любой мой выбор причинит кому-то боль.
2: Довольно думать о том, чего хотят другие. Не думай о том, чего хочу я, чего хочет тот парень, твои родители. Чего хочешь ты? Чего ты хочешь?
3: Не все так просто.
2: Чего это... ты хочешь?
1: Да, уверен, многие вспомнили название этой кинокартины, поэтому звоните 325-696, код города 812. Ну а счастливчику сегодня достанутся два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл». Звоните, друзья, всем удачи, давайте сыграем!
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
9: В Доброцене выгодные цены!
10: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
12: А тебя никто не знает.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Как всегда, по средам загадывали голливудское кино. Дозвонилась к нам сегодня Валерия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, откуда звоните, Валерия?
2: Я звоню из Сургута.
1: Из Сургута. Прекраснейший город. Холодновато у вас уже или нет?
2: Нет,

0: Дневник памяти.
1: Угадал!
2: Дневник памяти – это правильный ответ. Бурные аплодисменты в вашу честь. Пересказывать, я думаю, эту картину нет смысла. Очень и очень душевная. Одна из моих любимых мелодрам. Подозреваю, что и ваша тоже.
0: Да, обожаю фильм.
2: Я тоже обожаю. Целых 7 лет, кстати, в разработке проект находился. А вы знали, что на главную роль вот девушки Элли рассматривалась Бритни Спирс?
0: Нет, не знала. Это было бы интересно посмотреть.
2: Но вот все-таки режиссер настоял, что это должна быть непременно Рэйчел МакАдамс. Чудесно она сыграла. А сохранилась запись кастинга Бритни Спирс. Так вот, видеозапись ее прослушивания в 21 году выставили на eBay за 1 миллион долларов. Вот, представляете, да? Не прошла, но заработала. А еще фильм получил чудесную кинопремию Movie Award за лучший... Что вы думаете? За что лучшее? За лучший...
0: Поцелуй.
2: О, yes, супер! Молодец! Поцелуй под дождем Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс. Ой, все вы знаете, Валерий, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРКшке «Перский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема 98». Валерия, хотите кого-нибудь поприветствовать?
0: Жанне из Питера. Привет огромный.
2: Я так понимаю, именно она получит заветные билеты?
0: Да, да. Люблю, обожаю, целую.
2: Здорово. Жанночка, от всей души вас поздравляем. И привет всем из города Сургута. Валерия, спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо. До свидания.
1: Угадай фильм на радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 16 сентября, отмечается День школьного рюкзака. Он посвящен не просто предмету школьного обихода, а символу начала учебного года и важных жизненных этапов каждого ребенка. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первому предку современного рюкзака уже более 5000 лет. Выяснилось это в 1991 году в альпийском леднике Симилаун. Туристами был найден доисторический человек, который отлично сохранился. Ученым удалось определить его примерный возраст – 5300 лет. И именно при нем был обнаружен мешок из кожи, по внешнему виду напоминавший современный рюкзак.
0: Четвертое место.
1: История рюкзака продолжает заплечные сумки. Такие неоднократно создавали разные народы. На русском севере использовали плетеные берестяные котомки с лямками. В средней полосе – берестяные кузова для грибов и ягод. Их называли пестерь.
0: Третье место.
1: В Сибири в качестве рюкзаков применялись поняги и рогульки. Это каркасные рюкзаки. Конструкция первых похожа на современные рамы с лямками для переноски габаритных грузов. Рогулька – две палки с развилками, между которыми веревкой стягивался тюк.
0: Второе место.
1: Приблизить рюкзак к современному виду помогла новая застежка. В 1938 году Джеральд Каннингем придумал использовать застежки-молнии. Это позволило изменить форму рюкзака. В 1951 году Дик Келти изобрел поясной ремень. В походе он случайно поместил концы рамы в карманы брюк. Оказалось, что это очень удобно. Вес распределился со спины на бедра.
0: Первое место.
1: У школьного рюкзака есть не только день рождения, но и памятник. Находится он в Нижнем Новгороде, в сквере Школьный. Надпись на памятнике напоминает о том, что знание – сила. А в карманах ранца видны концтовары, яблоко и любимая оценка – пятерка. Если ее потереть, в учебе обязательно повезет.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Больше половины россиян читают от 2 до 5 книг одновременно. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируются на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают одну книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в пруд.

0: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня к просмотру рекомендую комедийный триллер под названием «Незатейливым». «Поездка». Вышел он в 2021 году. Там рассказывается о супружеской паре неудачников, которые погрязли в долгах. Он режиссер мыльных опер, а она невостребованная актриса. Приезжают на выходные в лесной дом у озера. По-моему, такую историю мы совсем недавно с вами разбирали. Но здесь, в отличие от предыдущей, все в таком комедийном ключе. Так вот, вроде бы они собирались провести время в тишине и уединении, но на самом деле каждый планирует устранить другого. То есть физически. Однако, прежде чем им удается осуществить свои намерения, в доме появляются незваные гости. Куда же без них? Все начинается как типичная мелодрама, но потом события ускоряются, и фильм превращается в такой кровавый слэшер, выражаясь киношным языком. Подробности раскрывать не стану, скажу, что это такой симбиоз триллера и черной комедии с отвязным юмором. Я считаю, авторы сняли смелый, по-хулигански задорный, безумно смешной и интересный фильм, который смотрится, опять же, на одном дыхании. Так что, если выдастся свободный вечерок, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поездка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! После этой новости так и хочется воскликнуть. Ну вы и даете! Удивляют опять китайцы. Дело в том, что в стране набирает популярность необычная закуска. Снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку, то есть в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Действительно ли все материалы, используемые при изготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Однако, как вы понимаете, дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
8: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
9: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятно. Цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, 1 этаж, и «Маяк-1», 3 этаж.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Рэп-исполнитель и автор песен Егор Крид удивил поклонников новым преображением с ностальгической ноткой. Он решил вернуться к одному из прежних образов, которым запомнился в начале 2010-х годов. Крид опубликовал в личном блоге серию зеркальных селфи, сделанных на старенький смартфон. На снимках он предстал в черной футболке с изображением героини Макс Мейфилд из научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Цитата. «Вернул Крида из 2013-го, но только бородой. Волосы трогать не стал, дабы меня поклонники не убили в директе». Такой подписью сопроводил новый пост Егор Крид. При этом он добавил один видеоролик, как раз снятый в 2013-м вместе с друзьями в салоне автомобиля. Друзья мои, на полном серьезе. Новая публикация уже собрала свыше 6000 комментариев. Поклонницы написали, что Криду идет любая манипуляция с внешним видом, потому что он самый прекрасный, как всегда. К тому же ему вполне удалось реализовать задумку. Схожесть с образом из начала 10-х годов очень заметна. При этом некоторые пользовательницы соцсети заметили, что с непослушными волосами артисту было. Друзья мои, я видел и ту, и другую фотографию, ничего по этому поводу сказать не могу. Но целиком и полностью доверяю мнению прекрасной половины человечества.

0: лайфхаки.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет, друзья! И кое-что из звездных новостей. Не так давно рассказывал вам о том, что на юбилей знаменитой актрисы Сельмы Хайек каким-то образом просочился наш актер Юра Борисов. А теперь выяснилось, где, как говорится, собака-то порылась. Российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов снимется в новом полнометражном фильме «Арена», который станет режиссерским проектом именно голливудской актрисы Сельмы Хайек. Партнершей Борисова по картине станет британская супермодель и актриса Кара Делевинь. По данным издания Variety, Хайек выступит не только режиссером, но и автором сценария, а также одним из продюсеров. Съемки «Арены» уже ведутся в мексиканских штатах, и в центре сюжета фильма «История запретной любви» и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого герои обретают способность получать невероятное удовольствие от простых вещей. Для Сельмы Хайек, чья карьера длится более 3 десятилетий, «Арена», как ожидается, станет новым этапом. И, конечно же, запасаемся попкорном, друзья, и будем ждать продолжения этой истории, потому что лично мне, допустим, интересно, а каким же образом состоялось знакомство нашего Юры с мексиканско-американской звездой?
1: Звездный час. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Раз

0: боимся, блин.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Ночью до плюс 12, днем плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В выходные небольшое понижение температуры. На следующей неделе небольшое потепление.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Магдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня. Встречай осень.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 50.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 16 сентября, отмечается День школьного рюкзака. Он посвящен не просто предмету школьного обихода, а символу начала учебного года и важных жизненных этапов каждого ребенка. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первому предку современного рюкзака уже более 5000 лет. Выяснилось это в 1991 году в альпийском леднике Симилаун. Туристами был найден доисторический человек, который отлично сохранился. Ученым удалось определить его примерный возраст – 5300 лет, и именно при нем был обнаружен мешок из кожи, по внешнему виду напоминавший современный рюкзак.
0: Четвертое место.
1: История рюкзака продолжает заплечные сумки. Такие неоднократно создавали разные народы. На русском севере использовали плетеные берестяные котомки с лямками. В средней полосе – берестяные кузова для грибов и ягод. Их называли пестерь.
0: Третье место.
1: В Сибири в качестве рюкзаков применялись поняги и рогульки. Это каркасные рюкзаки. Конструкция первых похожа на современные рамы с лямками для переноски габаритных грузов. Рогулька – две палки с развилками, между которыми веревкой стягивался тюк.
0: Второе место.
1: Приблизить рюкзак к современному виду помогла новая застежка. В 1938 году Джеральд Каннингем придумал использовать застежки-молнии. Это позволило изменить форму рюкзака. В 1951 году Дик Келти изобрел поясной ремень. В походе он случайно поместил концы рамы в карманы брюк. Оказалось, что это очень удобно. Вес распределился со спины на бедра.
0: Первое место.
1: У школьного рюкзака есть не только день рождения, но и памятник. Находится он в Нижнем Новгороде, в сквере Школьный. Надпись на памятнике напоминает о том, что знание – сила. А в карманах ранца видны канцтовары, яблоко и любимая оценка – пятерка. Если ее потереть, в учебе обязательно повезет.
0: Великолепная пятерка. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. О весьма интересном свидании мне рассказал один мой знакомый. На одном из сайтов познакомился с очень красивой девушкой, но, по его мнению, говорит, что была похожа на Хелену Бонем Картер, та, что в бойцовском клубе. Наконец-то встретились воочию, посидели в кафешке, заказали еду и выпили бутылочку, как им казалось, хорошего напитка. На последнем заостряя внимание, потому что из кафе они... Как рассказывает мой друг, выплыли как будто в тумане. Решили, что поедут к ней. Дома у девушки, как выяснилось, живут две очень милые таксы. И они там устраивают невероятный бардак. Девушку, однако, он не смущал. Она включила какой-то рэп и начала танцевать, а собаки кружились вокруг нее. Потом она еще разбила какую-то вазу, осколки разлетелись, вода разлилась, но она продолжала танцевать. Парень понял, что уборкой-то придется заниматься ему, да, в общем-то, было особо и не тяжело. Закончил уборку и решил, что надо как-то выдвигаться уже домой. Напоследок девушка его обняла и сказала: «Спасибо, ты такой молодец, но у нас сегодня с тобой ничего не будет». А парень-то про себя подумал. Догадались? Да, честно говоря, уже не очень-то и хотелось. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня к просмотру рекомендую комедийный триллер под названием «Незатейливым». «Поездка». Вышел он в 2021 году. Там рассказывается о супружеской паре неудачников, которые погрязли в долгах. Он режиссер мыльных опер, а она невостребованная актриса. Приезжают на выходные в лесной дом у озера. По-моему, такую историю мы совсем недавно с вами разбирали. Но здесь, в отличие от предыдущей, все в таком комедийном ключе. Так вот, вроде бы они собирались провести время в тишине и уединении, но на самом деле каждый планирует устранить другого. То есть физически. Однако, прежде чем им удается осуществить свои намерения, в доме появляются незваные гости. А куда же без них? Все начинается как типичная мелодрама, но потом события ускоряются, и фильм превращается в такой кровавый слэшер, выражаясь киношным языком. Подробности раскрывать не стану, скажу, что это такой симбиоз триллера и черной комедии с отвязным юмором. Я считаю, авторы сняли смелый, по-хулигански задорный, безумно смешной и интересный фильм, который смотрится, опять же, на одном дыхании. Так что, если выдастся свободный вечерок, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поездка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! После этой новости так и хочется воскликнуть. Ну вы и даете! Удивляют опять китайцы. Дело в том, что в стране набирает популярность необычная закуска. Снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку, то есть в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Действительно ли все материалы, используемые при изготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Однако, как вы понимаете, дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: песнями о любви.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метров палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Я тебя не понял, ты.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: родной.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.
3: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю, пламя догорает, хочешь и его забери.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ла-ла.

0: «Я схожу с ума».
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.